0: frotte mais aiguise la curiosité, Jérôme Gac et ses spécialistes de la chose passent en revue l'actualité du théâtre et de la danse le dimanche à 11h dans Un cactus à l'entracte sur Radio Radio Plus.
1: Radio Radio Plus. Moi, c'est de plus en plus.
2: Ты меня не любишь?
3: Что ты меня не любишь?
2: Нет, ты меня не любишь. И вообще к тебе хорошо отношусь.
3: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке, к птичке.
2: Что тебе мне не нравится?
3: Ну, тебе ничего не нравится.
2: Да ладно.
3: Да господи, ты же тюфяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что...